0: Ξέρεις с кем свои лаву стратишь, если с чем мне убесвишь, если се не вратишь.
1: Hit Radio Zlín.